0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они бы нас

сотого. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне, я был на дне. Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, в своем лучшем сне. И каждый такой раз мне все очевидно. Я ночью был на дне, я был на дне.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

молчал, все доплатишь для себя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немых дорог.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: то не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутренний

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционируют как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – лето в цветах. Стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую обувь лета. По словам модного эксперта, в этом сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Цветочное настроение обозначил так этот тренд Лисовец. Подобные акценты стали одним из самых заметных направлений сезона. Дизайнеры буквально выращивают цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности. Причем работает это как с джинсами, так и со строгими костюмами, уточнил стилист. Что касается моделей обуви, то открытая носовая часть по-прежнему остается в фаворитах. Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле шлепанцы на каблуке. Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте даже большие размеры. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Весь город на одной волне.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 104. Реклама на местном радио.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
8: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
9: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
10: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
11: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
12: Лето, лето, лето на твоей волне.
13: Включай лето
14: вместе с любимым радио.
15: 104

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет «Ситилинк» надо первым запустить.
2: Почему?
5: Потому что в «Ситилинке» акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет «Ситилинк» прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
7: Звоните 5-20-09.
8: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
9: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Патрики, твой парфюм, Элвэй, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Местное время 10 часов.
1: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Готовясь к рыбалке, рекомендуем положить в карман небольшую записную книжку и шариковую ручку. Они вам пригодятся для различных заметок. Расписание движения транспорта туда и обратно, сведений об особенностях водоема, неизвестных вам способов ловли, снастей и приспособлений, увиденных на рыбалке, номеров телефонов новых знакомых, в конце концов, ну и так далее. Одним словом, у вас с собой должно быть на чем писать и чем писать. А что всегда найдется.
0: Где мои снасти?
2: Вы подсекли крупную рыбу, но она сильно сопротивлялась и в конце концов сорвалась. Знакомая история. Когда вы подмотали леску, то увидели, что приманка лишилась крючка. Заводное кольцо разогнулось, и рыба ушла вместе с крючком. Эта проблема не возникнет, если ее предупредить, пропаяв заводное кольцо, чтобы оно не развалилось при вываживании рыбы. Кольцо можно аккуратно обработать паяльником.
0: Не клюет.
2: Как известно, щука хорошо ловится ранним утром и под вечер, но из этого правила есть исключение, доступное спиннингистам. Речь идет о жоре щук перед грозой. Они вдруг начинают рыскать по всему водоему в поисках добычи. Так что до наступления грозы щучьи снасти должны быть наготове. А объяснить кратковременные летние жоры щук можно тем, что сильные порывы ветра с дождем охлаждают и насыщают воду кислородом.
0: Хороша уха.
2: Важно помнить, что переваренная рыба получится жесткой, к тому же ухудшится вкус и аромат ухи. Очень важно, чтобы уха варилась в посуде без крышки и на умеренном огне. Нельзя допускать бурного кипения бульона. Ну и самый главный улов – это клевое настроение. Чего вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: костер. Так красиво. Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Список закрытых для женщин профессий сократили в 4 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. Некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. Теперь женщины могут трудиться, в частности, в горной промышленности, что особенно важно для северных регионов. Кроме того, на днях в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза. С 1 июля самозанятые, которые уплачивали страховые взносы в социальный фонд в течение полугода, впервые получат право на оплачиваемый больничный. Размер больничного напрямую зависит от суммы уплаченных взносов. Ежемесячный взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Я напомню, эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января этого года. В январе 30 жителей Карелии начали уплачивать взносы, чтобы иметь право на оплату больничных листов. Я добавлю, что число самозанятых в Карелии за год выросло на 24% и превысило 56 тысяч человек. Местные власти вместе с олимпийской чемпионкой Анной Багалией проверили ход работ на лыжно-биатлонной базе. Александр Дмитриев и Анна Багалий побывали на физкультурно-оздоровительном комплексе, где продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование трассы, продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территории установят современный светодиодный экран. Все необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Предстоит еще внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Следующим этапом модернизации станет проведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние, выравнивание асфальта, укрепление отдельных участков, корректировка уклонов и дальнейшее развитие инфраструктуры. Пенсионерка в Муизерке потеряла более миллиона рублей после звонка из водоканала. У 61-летней женщины злоумышленники обманным путем похитили семейные накопления. Аферисты действовали в несколько этапов, используя поддельные документы и психологическое давление, сообщили в МВД Карелии. Началось все с утреннего звонка от лжеработника водоканала. Он поинтересовался показаниями счетчика и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения записи на проверку. Женщина продиктовала цифры, и разговор сразу прервался. Через несколько минут она получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале госуслуг и смене пароля. Сразу после этого в мессенджере перезвонил мужчина, заявил, что счета пенсионерки в опасности, и теперь мошенники якобы могли распоряжаться всем ее имуществом. Для убедительности он прислал женщине скан документа. Дальше в дело вступила специалист по блокировке. Она посоветовала перевести все деньги на безопасный счет, пообещав, что средства вернутся в тот же день. Доверившись инструкциям, пенсионерка перевела свое сбережение на карту Свати, а с ее счета отправила деньги за границу. В итоге дама потеряла не только личные накопления, но и около 380 тысяч рублей с кредитной карты мужа, а также деньги своей Свати, которая тоже оказалась втянута в схему. Именно Свати заподозрила обман и позвонила на горячую линию банка, где ей подтвердили, что все участники истории столкнулись с мошенниками. Всего пенсионерка успела отдать 1 миллион 180 тысяч рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Стало известно состояние подростка, которого полицейские ранили в голову. 16-летнего юношу из Костомукши доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске на вертолете санавиации. Об этом сообщили в Минздраве Карелии. Подросток находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Я напомню, вечером 30 июня инспекторы ДПС Костомукши получили сообщение жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукши Польша сотрудники полиции обнаружили машину. Водитель-подросток отказался остановиться и продолжил движение, съехав на лесную дорогу. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя. После этого автомобиль врезался в дерево. Все обстоятельства этого дела сейчас выясняет Следственный комитет. Далее новости Каливалы. Отряд противопожарной службы по Каливальскому району напоминает о том, как опасны бывают палы сухой травы. Как правило, бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной охране. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 30 км в час. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также полный отказ от выжигания сухой растительности. Отдел ЗАГС администрации Каливальского района уведомляет жителей поселка Каливала и района о том, что с 6 по 24 июля прием граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния осуществляться не будет. Более подробную информацию, включая близлежащие межрайонные отделы ЗАГС и время их работы, можно найти на сайте органов ЗАГС Республики Карелия. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. Линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность. Без осадков. Воздух прогреется до плюс 18 градусов и ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 18, плюс 20 градусов. Небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 18-20, без осадков, тихий ветер до 1-2 метра в секунду. Завтра в Каливале воздух прогреется до 22 градусов тепла, при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Друзья, помните, что именно музыка – самый простой способ стать счастливее. Уже давно доказано, что любимые песни влияют именно на ту часть мозга, которая отвечает за удовольствие. Поэтому предлагаю под ритмы песен местного радио наслаждаться моментом. И пусть любимые песни сделают нас хоть чуточку счастливее.
4: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, нами без горы. У меня из окна.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
7: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Сергей Корчижов сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Ваши коллеги, ваши друзья, Сергей, поздравляют вас с этим событием. Желают, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути, а все задуманное обязательно сбывалось. Ну и главное, будьте счастливы.

И еще одно поздравление, адресованное имениннику сегодняшнего дня. Евгений Захаров отмечает свой день рождения сегодня. Ваши друзья желают, чтобы ваша жизнь была как крутое путешествие с интересными поворотами и яркими впечатлениями. Ну а ваши друзья всегда будут рядом. С днем рождения!

911-402-2040, наш телефон. Если вы лично хотите адресовать теплые слова кому-то из ваших близких, коллег, обязательно пишите. Все передадим и поздравим. Ну, а прямо сейчас поздравления отправляются Николаю Лесанину, который отмечает свой день рождения. Ваши друзья желают, чтобы в жизни было немного суеты, но много кайфа, смеха и тепла. Улыбайтесь чаще. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П 304-100-3300.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Евгений Клементьев сегодня принимает поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. И ваши друзья, Евгений, желает, чтобы все ваши мечты обязательно превратились в планы, а планы в реальность. Желаю вам гармонии и внутренней силы. С днем рождения!

0: стороны камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Виталий Климашевский отмечает сегодня свой день рождения. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и маленькими победами. Хорошего настроения и сегодня только приятных сюрпризов.

Илья Шумский сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть ваша жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день. С днем рождения!

Еще одна порция радиодесерта отправляется Андрею Панисько, который принимает сегодня поздравления по случаю дня рождения. Желаю вам не терять драйва, находить возможности там, где другие сдаются. Пусть в жизни будет много света и тепла. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: И это все на сегодня, но, друзья, мы с вами еще услышимся на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «АвтоВАЗ».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс Л4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Mercedes'ов того времени. Подробнее историю Mercedes'а расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Список закрытых для женщин профессий сократили в 4 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. Некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. Теперь женщины могут трудиться, в частности, в горной промышленности, что особенно важно для северных регионов. Кроме того, на днях в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза. С 1 июля самозанятые, которые уплачивали страховые взносы в социальный фонд в течение полугода, впервые получат право на оплачиваемый больничный. Размер больничного напрямую зависит от суммы уплаченных взносов. Ежемесячный взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Я напомню, эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января этого года. В январе 30 жителей Карелии начали уплачивать взносы, чтобы иметь право на оплату больничных листов. Я добавлю, что число самозанятых в Карелии за год выросло на 24% и превысило 56 тысяч человек. Местные власти вместе с олимпийской чемпионкой Анной Багалией проверили ход работ на лыжно-биатлонной базе. Александр Дмитриев и Анна Багали побывали на физкультурно-оздоровительном комплексе, где продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование трассы, продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территории установят современный светодиодный экран. Все необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Предстоит еще внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Следующим этапом модернизации станет проведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние, выравнивание асфальта, укрепление отдельных участков, корректировка уклонов и дальнейшее развитие инфраструктуры. Пенсионерка в Муизерке потеряла более миллиона рублей после звонка из водоканала. У 61-летней женщины злоумышленники обманным путем похитили семейные накопления. Аферисты действовали в несколько этапов, используя поддельные документы и психологическое давление, сообщили в МВД Карелии. Началось все с утреннего звонка от лжеработника водоканала. Он поинтересовался показаниями счетчика и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения записи на проверку. Женщина продиктовала цифры, и разговор сразу прервался. Через несколько минут она получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале госуслуг и смене пароля. Сразу после этого в мессенджере перезвонил мужчина, заявил, что счета пенсионерки в опасности, теперь мошенники якобы могли распоряжаться всем ее имуществом. Для убедительности он прислал женщине скан документа. Дальше в дело вступила специалист по блокировке. Она посоветовала перевести все деньги на безопасный счет, пообещав, что средства вернутся в тот же день. Доверившись инструкциям, пенсионерка перевела свои сбережения на карту Свати, а с ее счета отправила деньги за границу. В итоге дама потеряла не только личные накопления, но и около 380 тысяч рублей с кредитной карты мужа, а также деньги своей Свати, которая тоже оказалась втянута в схему. Именно Свати заподозрила обман и позвонила на горячую линию банка, где ей подтвердили, что все участники истории столкнулись с мошенниками. Всего пенсионерка успела отдать 1 миллион 180 тысяч рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Стало известно состояние подростка, которого полицейские ранили в голову. 16-летнего юношу из Костомукши доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске на вертолете санавиации. Об этом сообщили в Минздраве Карелии. Подросток находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Я напомню, вечером 30 июня инспекторы ДПС Костомукши получили сообщение жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукши сотрудники полиции обнаружили машину. Водитель-подросток отказался остановиться и продолжил движение, съехав на лесную дорогу. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя. После этого автомобиль врезался в дерево. Все обстоятельства этого дела сейчас выясняет Следственный комитет. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 18 градусов и ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 18, плюс 20 градусов, небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. У Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торкс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Весь город на одной волне. Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: На причале громко чайки. И не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и в море.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслаблено и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
4: На 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Список закрытых для женщин профессий сократили в 4 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. Некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. Теперь женщины могут трудиться, в частности, в горной промышленности, что особенно важно для северных регионов. Кроме того, на днях в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза. С 1 июля самозанятые, которые уплачивали страховые взносы в социальный фонд в течение полугода, впервые получат право на оплачиваемый больничный. Размер больничного напрямую зависит от суммы уплаченных взносов. Ежемесячный взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Я напомню, эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января этого года. В январе 30 жителей Карелии начали уплачивать взносы, чтобы иметь право на оплату больничных листов. Я добавлю, что число самозанятых в Карелии за год выросло на 24% и превысило 56 тысяч человек. Местные власти вместе с олимпийской чемпионкой Анной Багалией проверили ход работ на лыжно-биатлонной базе. Александр Дмитриев и Анна Багалий побывали на физкультурно-оздоровительном комплексе, где продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование трассы, продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территории установят современный светодиодный экран. Все необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Предстоит еще внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Следующим этапом модернизации станет проведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние, выравнивание асфальта, укрепление отдельных участков, корректировка уклонов и дальнейшее развитие инфраструктуры. Пенсионерка в Муизерке потеряла более миллиона рублей после звонка из водоканала. У 61-летней женщины злоумышленники обманным путем похитили семейные накопления. Аферисты действовали в несколько этапов, используя поддельные документы и психологическое давление, сообщили в МВД Карелии. Началось все с утреннего звонка от лжеработника водоканала. Он поинтересовался показаниями счетчика и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения записи на проверку. Женщина продиктовала цифры, и разговор сразу прервался. Через несколько минут она получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале госуслуг и смене пароля. Сразу после этого в мессенджере перезвонил мужчина, заявил, что счета пенсионерки в опасности, и теперь мошенники якобы могли распоряжаться всем ее имуществом. Для убедительности он прислал женщине скан документа. Дальше в дело вступила специалист по блокировке. Она посоветовала перевести все деньги на безопасный счет, пообещав, что средства вернутся в тот же день. Доверившись инструкциям, пенсионерка перевела свое сбережение на карту свати, а с ее счета отправила деньги за границу. В итоге дама потеряла не только личные накопления, но и около 380 тысяч рублей с кредитной карты мужа, а также деньги своей свати, которая тоже оказалась втянута в схему. Именно свати заподозрила обман и позвонила на горячую линию банка, где ей подтвердили, что все участники истории столкнулись с мошенниками. Всего пенсионерка успела отдать 1 миллион 180 тысяч рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Стало известно состояние подростка, которого полицейские ранили в голову. 16-летнего юношу из Костомукши доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске на вертолете санавиации. Об этом сообщили в Минздраве Карелии. Подросток находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Я напомню, вечером 30 июня инспекторы ДПС Костомукши получили сообщение жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукши сотрудники полиции обнаружили машину. Водитель-подросток отказался остановиться и продолжил движение, съехав на лесную дорогу. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя. После этого автомобиль врезался в дерево. Все обстоятельства этого дела сейчас выясняет Следственный комитет. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 18 градусов и ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 18, плюс 20 градусов, небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Согласитесь, иногда очень хочется сделать кому-то, ну, такой настоящий сюрприз. Так вот, знайте, сегодня самый подходящий для этого момент, потому что сегодня день сюрпризов. Пусть вас, ну, по крайней мере, сегодня ждут только приятные неожиданности, так что удивляйте, дарите хорошее настроение и просто наслаждайтесь жизнью. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.
3: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик.

637-027, телефон нашего прямого эфира и мобильный номер 911-402-2040. Ну и через пару минут у нас в студии появится вечерний гость. Сегодня у нас железный человек Михаил Сердюков, который прошел железную дистанцию триатлона, проплыл, пробежал и проехал на велосипеде 226 километров в Череповце. Ну и в своей возрастной категории финишировал первым. Чтобы вы понимали, человек 9 часов 36 минут бежал, плыл и ехал на велосипеде просто без остановок. Все подробности этих соревнований узнаем через несколько минут. И если у вас есть свои вопросы, возможно, приветы, возможно, просто хотите поддержать Михаила, пишите смс на номер 911-402-2040. Все обязательно передам. Ну а в завершении часа уже по традиции разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну и, конечно, разыграем круассан с карбонаром, с карбонадом и сыром по суши Биковски. Так что обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Сильное звено.
4: Как я уже анонсировала, в этой рубрике с удовольствием представляю железного человека. Напротив меня Михаил Сердюков, преодолевший 226 километров, почти за 9,5 часов в Череповце. И ставший первым в своей категории. Михаил, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, жители города Костомукши.
4: В Череповце ежегодно проходит вот этот вот фестиваль триатлона при поддержке Северстали, я так понимаю, да?
5: Да.
4: В этом году больше 2000 спортсменов со всей России и, по-моему, с Беларуси съехались в Череповец, чтобы поучаствовать в этой гонке.
5: Да, точно.
4: Ощущался масштаб этого события? 2000 человек на старте и вообще в этих соревнованиях.
5: Да, Северсталь очень хорошо сделала все, организовала все. Очень, очень красиво все было, очень много народу было, болельщиков, спортсменов. Очень, я не ожидал, на самом деле, что Северсталь так может сделать, организовать, потому что я в Москве выступал, в Сочи, везде. Выступал многих, в Казахстане выступал, в Беларуси выступал. И Северсталь показала, что она может нормально и красиво организовать этот замечательный фестиваль
4: «Энергия Руси». Но больше удивляет, что больше 2000 людей таких чуть-чуть сумасшедших, потому что дистанция железная, 226 километров, это сразу такие вопросики.
5: Там же не только была одна дистанция, там же были спринт для новичков, олимпийская дистанция была половинка то же самое, которая проходила. 226, конечно, это очень взрослая такая, дистанция, просто так не пройти будет, конечно. А так, кто-то начинающий триатлонист, начинаешь же со спринта, то есть 750 метров проплыть, 20 проехать, 5 пробежать. В принципе, не так сложно, или олимпийская дистанция тоже полтора проплыть, 40 проехать, 10 пробежать.
4: Против 226 все остальное.
5: Там уже взрослые ребята.
4: Чтобы было понятно, вдруг кто-то не знает, что триатлон – это три вида спорта, которые идут один за другим подряд.
5: Да.
4: Бег, плавание.
5: Сначала плавание, плывешь. Потом велосипед.
4: Так,
5: едешь,
4: выбегаешь из воды, садишься на велосипед.
5: Да, и потом уже бег происходит после велосипеда. Все сразу делается. То есть разные дистанции: спринт, олимпийская дистанция, половинка и потом полный идет.
4: То есть железная дистанция называется потому что только железные люди могут выдержать.
5: Кто-то хочет пройти просто для себя, в плане того, что хочет пройти, чтобы быть железным человеком, так сказать. Айронмен называется это все. Айронмен. Кто-то, как я, допустим, я уже проходил не раз.
4: Теперь?
5: Не для себя, я делал это все на результат. Потому что я вышел 10 часов, это как АМС, мастер спорта. И мне хотелось пройти ее быстро именно. Не просто пройти, а просто быстро.
4: К этому еще вернемся. Конкуренция в вашей категории сильная была? Или стартовали все разом?
5: Стартовали там все, практически разом, да, но были со всех, с Татарстана, с Башкирии, были с Москвы, были с Питера, ребята были сильные, подготовленные.
4: Сколько человек было в вашей категории?
5: Человек 50, наверное, точно было, примерно.
4: А то есть не оглашали, да?
5: Да, не оглашали, я даже не знал, сколько там народу много было обычно.
4: А из Костомукши кто-то был еще?
5: Нет, с Костомукши не было никого.
4: Какие дистанции, расскажите, в беге, велосипеде и плавании?
5: Ну вот то, что я выступал, да?
4: Да.
5: Получается, 3 километра 800 метров надо было проплыть.
4: За сколько вы проплыли?
5: Час 08.
4: Час 0. То есть час вы плывете.
5: Да, да, да,
4: плывете. Так. Да. Выбегаете из воды.
5: Да, выход с воды 180 километров на велосипеде.
4: Снимаете этот гидрокостюм, бегом на велик. Да, поехал.
5: Да, поехал, да.
4: 180 километров.
5: Да, там дистанция была на самом деле нелегкая. В велосипеде.
4: Вы даже говорите об этом, это уже звучит нелегко.
5: Подъемов очень много хватало, на самом деле.
4: Так, прокатились на велике, 180 километров с ветерочком, потом...
5: Потом велосипед ставишь, транзитную зону,
4: так.
5: И все, бег. Кроссовки одеваешь, побежал. И там тоже очень даже неплохие горочки были.
4: Сколько бежал?
5: 42 километра, 3 часа 05 минут.
4: 42 километра.
5: Да, 3 часа 05. Ну, это быстро, в принципе, быстро пробежал.
4: Слушайте, а было, как, были какие-то на пути точки, ну, питания как-то вот?
5: Да, да, да. Не, как бы я с собой беру там, да, вообще там гели специальные, спортивные гели, чтобы как бы питаться на дистанции. И, конечно, там тоже там волонтеры были в Череповце. Вот. И помогали тоже там вода, то есть изотоник, был там какие-то гели, там бананы, что-то такое давали тоже. Из еды. Да, ну я, в принципе, как бы всем питался то, что у меня было.
4: То есть подготовленный такой?
5: Да, я уже подготовленный был.
4: Слушайте, но в итоге первое место и в абсолютном зачете четвертое.
5: Да.
4: Абсолютный зачет это из всех участников.
5: Да, да, да, из всех.
4: Ну, слушайте, был. Ну это очень круто.
5: Старался, на
4: самом деле. Вы довольны? Старался.
5: Я очень доволен, да.
4: Ну, какой вы ставили, я понимаю, вот... Да, что на результат, но какую вы цель для себя ставили? Вот
5: ну,
4: на
5: думал,
4: старте?
5: 9.30 где-то вот.
4: 9.30?
5: Да, сделал 9.36, ну, в принципе, ну, потому что там очень сложная дистанция, ну, сложная была.
4: А в чем дистанция. Сложность?
5: Очень много горы было, высота большая была. То есть, ага. На велосипеде была 1000 высота, 1000, то есть, это как бы ну, не маленькая высота. И бег тоже был большая высота, угу. Горку надо было бежать, то есть, ну, тяжеловато было. Если бы она была бы плоская, ну, прямая, так сказать, то есть, было бы быстрее намного.
4: Угу.
5: Все бы это прошло, а вот как бы там, ну, так вот получилось, что там... Я первый раз там выступаю, как бы, в Череповце, да, хотя они там проводят уже третий год.
4: Uh-huh.
5: Я первый раз выступил, ну, не сказал, что там легкая дистанция, на самом деле, там, то есть, надо поработать там очень даже.
4: Да я могу себе представить, 226 километров, знаете, даже дома на беговой дорожке.
5: Я просто, как бы, и в Казахстане выступал, и в Сочи, и в Питере, и в Москве выступал. Я считаю, что в Череповце это такая из наисложных, как бы, дистанций. По сравнению с ним.
4: Слушайте, но вы выполнили и норматив кандидата в мастера спорта.
5: Ну да, с 10 да? часов, да.
4: Это те, кто вышел из 10 часов?
5: Да, 9.59, если ты выполняешь, то ты норматив, да, выполняешь.
4: Слушайте, но это что-то дает какие-то вот преференции в чем-то? Или это вот просто само такое вот успокоение, что я смог, я мастер спорта?
5: Ну да, больше для себя успокоение, конечно. Как бы, ну, я же не профессиональный там, спортсмен, да?
4: Ага.
5: Не участвую как профессионал, а, конечно, для себя очень... Ну...
4: Не, ну это круто, да.
5: Да, для себя, конечно... Интересно.
4: Слушайте, а какая мотивация должна быть? Вот для... Нет, например, если в чемпионате мира, в чемпионате страны, там как бы понятно, вроде как за страну и сборной, там вот такая. А когда для себя и сам за себя?
5: Для себя, ну, мотивация. Ну, хоть, ну, нравится, удовольствие получаешь именно от этого. От
4: тренировок, от всего. Не хотелось сойти с дистанции?
5: Ой, в Казахстане был один раз, но я дошел, как бы, Казахстан был. Очень сложно, там сложно было, там было 40 градусов, плюс 40. Я приехал, как бы я тренировался в Красномукше здесь, было плюс 10, плюс 15.
4: При нуле,
5: да? Да, и акклиматизация не пошла, ну, как бы, я приезжаю, плюс 40 там было. Получается, ага. И, как бы, тяжеловато было там проходить именно вот, дистанцию. Очень сложно было.
4: Ну, а что вы вот себе говорите, когда бежишь, устал, наверняка усталость-то все
5: я
4: равно?
5: Я могу, я говорю, я могу, я все сделаю. Я могу, я все сделаю.
4: Да?
5: Я все сделаю.
4: А нет такого? Да нафиг мне это надо?
5: Нет, нет, нет такого нет. Слушайте. У меня все в голове.

0: 17, наверное, 16
1: так
0: было.
1: Так свежо.
0: Свежо.
1: Ну, с так, утра.
0: Да, да, да. Ну, проплыл нормально, все хорошо, в принципе. Погода меня порадовала, на самом деле.
1: Слушайте, а бежать, ну, вернее, проходить такие дистанции комфортнее, когда прохладно или когда все же вот жарко? Ну, или холодно? Как?
0: Нет, конечно, когда прохладненько, потому что, на самом деле, как бы, ну, вообще... Я не могу, как бы, это индивидуально, как бы, да, ситуация, потому что люди, как бы, допустим, у меня вот знакомые на Кипре, допустим, да, тренировались, да, у них там, там 35-40 градусов, да, и они приезжают, допустим, в Санкт-Петербург, да, там, да, 15. Конечно, они уже, как бы, привыкли к акклиматизации, то есть организма, да, происходит в тепле, да, и ему там холодно будет, да, к примеру, то есть выступать. Но я думаю, что, конечно, намного лучше, когда тебе прохладнее, чем там жарко, да, ты потеешь быстрее, как бы, у тебя много воды выходит с организма, а так ты, конечно, меньше потеешь и меньше, как бы, употребляешь, ну, жидкости, то есть, на самом деле.
1: Слушайте, у нас спортсмены, которые приходили к нам, которые бежали марафоны, рассказывают, когда вот бежишь, любуешься, красивые там локации, какие-то вот красивые пейзажи, ну, рассказывают, по каким необычным местам они бежали. Для, ну, как бы со стороны, да, для меня это просто что-то, ну, нереальное. Потому что ты бежишь и любуешься вместо того, чтобы думать, как вообще выжить. Вот 226 километров. Вот у вас было такое на каком-то этапе, чтобы вы посмотрели, ой, как я красиво плыву, какая прекрасная свежая вода. Или на велике 180 километров едешь, ой, какие пейзажи, какие газоны великолепные.
0: Не, ну на самом деле, как бы, ну, если ты проходишь на результат, да, именно вот, как бы, да, как я вот прохожу на результат, как бы, особо не замечаешь там ничего. А когда вот ты просто решил пройти, там, проплыть, там, или проехать, там, да, то есть, лимит-то есть в любом случае, там, допустим, да, то есть, на 3.8, там, 2 часа 10 минут, там, ну, лимит у тебя есть. Если ты в него не входишь, в этот лимит, да, у тебя просто, ну, дисквалификация. Так же велосипед тоже, там, что-то вроде 8 часов, по-моему, стоит. Я там проехал за 5 часов. И бег также тоже там что-то 5 часов, по-моему, стоит. Если ты не проходишь, то есть с плавания ты выходишь, то у тебя уже
1: все
0: выбываешь сразу, да. Если так, как бы, ну, там, как сказать,
1: для удовольствия. Значит,
0: для удовольствия, да, можно потихонечку там проплыть, посмотреть, там все, как бы, ну. Я могу так сделать. То есть, как бы, ну, там, за 15 часов пройти и как бы посмотреть там на пейзажи, на все эти там, да, то есть на плавание там, посмотреть там.
1: Нет, я не против, я к тому, что вот у вас есть такое, или вы думаете вот о чем-то своем?
0: Только о результате, и о соперниках.
1: Так, а что думаете?
0: Ну, чтобы догнать их там как-то.
1: Что думаете про соперников?
0: Не, у меня соперники там, ребята, которые были, которые заняли первые места, они все были как бы, ну, мои, как бы, сказать, коллеги, друзья.
1: Ага. Я знаю, что первое место из Карелии занял. Да, и третье место
0: тоже
1: из Петрозаводска.
0: Они все как бы мои, ну, знакомые.
1: Ага, ну, то есть по триатлону все товарищи.
0: Все ребята, да.
1: Ну, ладно, вот о чем думаете, когда бежите?
0: Когда уже закончится?
1: Когда
0: уже финиш будет? Не, ну на самом деле по-разному происходит, да, там, допустим, там 10 километров пробегаешь, там, смотришь по времени, да, там, пробежал за 43 минуты, да, второй круг думаешь, там, ну, побыстрее или покороче, ну, то есть по времени, то есть там разные эмоции происходят на самом деле в голове, очень много разных эмоций, потому что ты думаешь, как бы там, мало ли, мышцы там, ну, что-то сведет, там, мышцы сведут, там, еще что-нибудь, там, мало ли, там, углеводов не хватит в организме, то есть, как бы, все об этом продумаешь каждую секунду.
1: То есть, это постоянный, да, такой, да, самоконтроль.
0: Контроль, да, происходит, потому что не знаешь, что будет там через 10-15 секунд. Потому что ты бежишь там, круг, о, ну нормально, круг пробежал, второй круг, думаешь, третий, четвертый, как уже, ну, все, конечно, контролируешь головой именно, работаешь.
1: Хорошо, тогда первая мысль на финише. Вот когда финишировал, вот первую мысль.
0: Устал очень, на самом деле, очень устал, потому что я очень хотел финишировать, я уже когда был 39-й километр, да, мне было так тяжело, я думаю, осталось 4 километра, думаю, надо добежать уже как-нибудь, уже все. И вот это было вот
1: наконец-то,
0: да, я прибежал, и встречали там мои друзья, тоже поддержка с РЖД, ну я же с РЖД выступаю. Вот, меня встречали, все там орали, ну, как сказать.
1: А вот это ощущается поддержка волонтеров,
0: конечно,
1: вот товарищей?
0: Конечно,
1: даже когда бежишь?
0: Да, да, ну, там, конечно, они там все поддерживают тебя, все там, и с командой с РЖД, как бы, и люди там даже просто, как бы, приходят там посмотреть, как бы, с того же Череповца там. Кто-то,
1: не, ну, это зрелищные, да, конечно.
0: Да, конечно, да. Все смотрят, все там, давай, там, все. Очень понравилось.
1: Бегу, вроде хотел свернуть, но бегу, разговорите, давай.
0: Да, там вообще, как бы, на самом деле,

0: Мне понравилось. Все. Там.
1: Как восстанавливаетесь вот после таких забегов?
0: На самом деле восстанавливаться, ну, разные моменты есть восстановления, да. То есть там можно поплавать немножко там. Но бегать, конечно, первые пару дней нельзя. Потому что ты так кто лежал.
1: Плавать можно?
0: Поплавать можно, да. Ну, как бы. Буквально, то, что ты, у тебя же нет как бы ударной нагрузки в плавании. То есть ты бегаешь, у тебя ударная нагрузка на ноги идет. Uh-huh. А здесь ты проплыл, как бы, чуть-чуть там, метров 500-700, там, минут 20 плавал, и все, как бы там больше-менее. Там сауну можно посидеть чуть-чуть, там 5-10 uh-huh. минут, чтобы мышцы немножко как бы, лактат ушел, как бы, ну, пропить какие-то витамины, поесть нормально, хорошо. То есть uh-huh. такую богатую пищу с микроэлементами, с витаминами.
1: Нужно поспать.
0: Поспать это обязательно, конечно.
1: А перед забегом, вот uh-huh. что главнее? Хорошенько выспаться, хорошо поесть, да, чтобы вот сил хватило, энергии, или, ну, или что?
0: Не, ну, на самом деле, как бы вы сказали, то, что поесть и поспать, это как бы все в, ну, все в плюс идет.
1: Так.
0: Обязательно нужно поспать. Конечно, поесть обязательно нужно. Запастись микроэлементами, углеводами, там, полезными жирами. Uh-huh. Да? То есть, конечно, нельзя же там шашлыки есть, допустим. Там, например,
1: а такой. Нет? Конечно, а я нет. думала, поел шашлыков, все равно завтра бежать.
0: У вас печень просто потом будет стрелять очень жестко.
1: 200 километров.
0: Жир печень же переваривает очень жестко. Тяжело белок, тем более.
1: Ага.
0: А так, конечно, самое как бы хорошее – это поспать хорошо. Вот. Именно поспать. Потому что организм предстоит очень… большая нагрузка. Большая нагрузка, и ему нужно, конечно, отдыхать в любом случае.
1: Слушайте, а есть у вас какие-то талисманы, какие-то, может быть, такие личные ритуалы перед такими забегами? Ну, на удачу, на выносливость, на вот какие-то такие?
0: Не, у меня вот лично нету почему-то. Я не знаю, вот там ребята там рассказывают, там что-то, там что-то одно, второе, третье. У меня нету почему-то каких-то талисманов вообще. Я просто встал, прошел, все сделал, и все. Нет у меня талисманов.
1: Господи, железный человек со всех сторон.
0: Я не думаю об этом вообще.
1: Никаких тебе счастливых футболок, которые дают вот такую иллюзию, что полегче.
0: Нет такого. Я проснулся, пошел, все сделал, и все. Нет такого у меня почему-то. Ну, я не знаю.
1: А что больше нравится вот из этих дистанций? Плыть, бежать или велик?
0: Ой, там все, как сказать, даже не думаешь, наверное, ничего.
1: Нет, вообще, вот в ну вот сейчас уже эмоции немножко улеглись, ну, да. уже все немножко осознал, что ну, сам себе доказал
0: вообще,
1: всем.
0: Вообще в удовольствие, как бы я все ну, в удовольствие делаю. То есть и плавание мне нравится, и велосипед мне нравится, и бег, в принципе, как бы, то есть. Ну, мне все нравится. Все виды спорта. Уже я ими занимаюсь, не просто что так.
1: А нет, нравится, ну на результат, чтобы на результат, да, конечно, да, вызов себе такой бросить.
0: Там везде себя контролируешь, понимаете, как бы то, что вот если ты можешь плыть, знаешь, вот, допустим, я могу проплыть там быстро, да, вот где-то там 4 километра, да. Uh-huh. А на велосипеде потом как ты будешь ехать? Или там бежать, как ты будешь. Если ты быстро проплывешь, например, да, uh-huh. за 55 минут, да, потом на велосипеде у тебя не будет уже сил никаких. Угу. Потом после велосипеда тоже не будет сил бежать. Угу. То есть здесь контроль идет, контроль именно над собой. То есть ты бежишь там, по какому-то пульсу, да, специально пульсовые угу. зоны выставляешь специальные. Потому что это как бы не спринт, это не олимпийская дистанция, которую ты быстро проходишь, да. Угу. То есть, как бы она там, допустим, там 750 метров проплыл, там, допустим, 20 проехал и 5 пробежал. А здесь большая дистанция, здесь нужно контролировать себя.
1: Силы распределить.
0: Да, распределить силы, не убивать себя. То есть ты можешь убить себя на плавание уже. И всё, и
1: слушайте,
0: ты, и
1: всё. А что тогда тут вот сложнее? Именно вот этот самоконтроль всю дорогу, mm-hmm. да, все-таки 9,5 часов, или вот физически вот эта вот нагрузка?
0: Все на самом деле, все происходит вот вместе, на самом деле. Потому что самоконтроль, mm-hmm. ты должен чувствовать свои вот силы. Обязательно, ты должен следить за своим пульсом, ну, то есть ты не должен разгоняться, то есть, да, понимаете, как бы? Вот, ты должен как бы контролировать все, там все в голове на самом деле, все происходит, uh-huh. вообще все, все 9 часов 30 там, ну да, вот, кто-то 10 проходит, кто-то 12 часов проходит, ты просто контролируешь себя все полностью, и пульс, и свои силы, и мышцы, ну то есть все.
1: А зачем вот это, вот чтобы что?
0: Это интерес, удовольствие на самом деле получаешь, интерес, очень большой интерес на самом деле.
1: Ну, вы вообще... Я так помню, около 5 лет. Да, 6-5 лет назад пришли именно в триатлон.
0: Да, было такое.
1: Расскажите.
0: Я занимался раньше лыжами.
1: Так.
0: Ну, да, еще в детстве было боксом занимался, там, и футболом занимался, всем этим спортом, видом. Потом был перерыв 10 лет. Отдохнул чуть-чуть. И вот, и потом начал заниматься бегом.
1: А что стало вот мотивацией? вернуться в спорт, скажем.
0: На самом деле устал на диване сидеть, честно говоря. Как-то захотелось заниматься, поддерживать свое здоровье, не знаю.
1: Ага.
0: Все это.
1: Слушайте,
0: вот бега.
1: Но это у вас уже получается пятая такая железная дистанция.
0: Да.
1: Первая где была?
0: Первая была у меня в Сочи.
1: В Сочи.
0: В 2021. Вторая там Казахстан, по-моему, у меня. Там Санкт-Петербург, потом опять Сочи. Сейчас Череповце.
1: Ну, смотрите, вот первое, ладно, понятно, вызов себе, да, вот как я вот могу, хорошо, да. Смог. Вторая дистанция, ну вот взять такой матч-реванш, улучшить свой результат, я могу, хорошо. Пятый раз, пятый, 226 километров. Вот как вы сами себе это, ну не то что объясняете, как вы для себя это формулируете?
0: Ну вот, вот так вот, это как заражение такое, вот триатлон, да, вот хочется там первый пройти, второй, просто у меня, допустим, есть много знакомых, там, допустим, да, вот очень знаменитых ребят там, да, там, и не буду говорить фамилии, как бы, ну вот, по 50 раз там, по 20 уже прошли, они уже без этого просто не могут.
1: Это зависимость?
0: Ну такая, типа, от... да, зависимости, хочется как бы пройти и лучше там, и как-то где-то в какой-то стране побывать, да, то есть кто-то в Новой Зеландии проходит, кто-то в Австралии проходит, у меня друзья есть там в Австрии, там, в Гавайях, в США, там. Очень много вот этих дистанций вообще по всему миру проходят. Они просто хотят, как бы, ну, везде как бы, побывать, как бы и пройти.
1: Пробежать.
0: Пробежать и пройти, и насладиться там, как-то стороной посмотреть. Ну, то есть это очень даже неплохо, на самом деле.
1: Ну, нет, я неплохо. Я просто к тому, что это насколько сложно. И чтобы каждый раз ты знаешь, что тебе предстоит,
0: тяжело,
1: как это будет тяжело и так далее. Вот что мотивирует, что движет? Вот, все-таки это адреналин и, ну, некая зависимость, ну, от этого.
0: Да, возможно, вот зависимость и адреналин, хочется заниматься постоянно. То есть занимаешься как бы по два раза в день там уже, просто привык, да, как кофе попить, там сходить.
1: Боже мой, железный человек. Мы вернемся через пару минут после небольшой рекламы.
0: Хорошо.
2: Реклама на местном радио.
3: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Да... Здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Сильное звено.
4: Я напоминаю, что у нас в студии сегодня железный человек Михаил Сердюков, который... проехал на велосипеде 226 километров, в общем-то, и финишировал первым в своей категории. Вообще, триатлон, вот такие дистанции, такие колоссальные нагрузки, это про здоровье или это скорее такое вот про какое-то преодоление?
5: Ну, по здоровью, да, лучше как бы такие дистанции не проходить там каждый месяц, да, там каждый там, даже, ну, желательно там две максимум пройти в год. Все. Да, потому что, как бы, ну, уже ты изнашиваться будешь, как бы нельзя так. А там, допустим, олимпийские дистанции, да, они, да, про здоровье, там, допустим, спринт, там 750 метров прибыл, там, 20 проехал, 5 пробежал, как бы, в принципе, это нормально. А вот эти большие, да, 226, они, конечно, могут. Тем более, если они подготовленные. И так, типа, вот.
4: Не, ну, наверное, не подготовленные туда
5: вообще, не ездят. Вообще, даже не вздумайте, ребята, туда идти, если не подготовлены, даже наполовинку.
4: Но сколько надо времени, чтобы подготовиться к такой дистанции?
5: Ну, бэкграунд у каждого, на самом деле, есть. Если, допустим, ты пришел там с плавания, или с велосипеда, или с бега, да, тебе будет, конечно, побыстрее ты пройдешь. А если ты там сидел, ну, как сказать...
4: На диване вдруг решил
5: прятать? На диване, да, и решил там, дай-ка я типа, пройду там, да, за месяц, тогда не стоит. Год точно надо будет заниматься. Там же еще вес влияет, то есть, если ты... Ну, там много вещей, но сначала вес убрать свой. То есть, как бы, немножко как бы надо позаниматься.
4: Везде свои.
5: Позаниматься надо немножечко убрать вес, потому что это очень тяжело будет. Для колен, во-первых, как бы, если ты больше много весишь, конечно, тяжеловато тебе будет.
4: То есть есть нюансы.
5: Конечно, есть нюансы, да. Так. Да, конечно, минимум год это надо, как бы, себя взять в руки, там, дисциплина. Это самое главное, дисциплина, на самом деле, дисциплина. Потому что если дисциплины не будет, как бы, то есть ты и.
4: И смысла нет.
5: Да, смысла нет, если там будешь.
4: А где вы тренируетесь? Как тренируетесь вот в Костомукше в течение года?
5: В Костомукше у меня. Я хожу в бассейн Синеранта.
4: И как вы там плаваете?
5: У меня тренировки есть, у меня же есть тренер с Питера, на Санкт-Петербурга. Реляцкий, вот. Он мне скидывает дистанционно тренировки. Я тренируюсь там. Ну, обычно там 3 километра плаваю, там 3-200. Ну, 3 раза в неделю плаваю обычно. 3-4 раза. Велосипед у меня здесь сейчас, понятно, летом как бы я езжу здесь в сторону Финляндии. Сейчас машин нету, граница закрыта. Очень комфортно. Очень комфортно ездить. Единственное, что там, мало ли там медведи попадутся.
4: Ну, так сразу на скорость.
5: Да. Ну, это не... Да. Да. А так бегаю тоже. Как бы и зимой, и летом бегаю.
4: Ну, то есть бегаете круглогодично?
5: Ну, да, да. Единственное, что нету манежа у нас здесь, чтобы делать интервальные работы, приходится делать на дорожках, на беговых. Ну, у меня беговая дорожка дома стоит, и велостанок стоит у меня. Как бы я кручу велосипед как бы дома, получается. Ставлю велосипед на велостанок, и у меня есть приложение специальное, там, Zwift. Тут другое еще, Руби есть. И ты крутишь как бы так же, как вот...
4: То есть, то в гору, то с горы,
5: да,
4: вот
5: да,
4: разные
5: все, такие. Все это есть, да, в приложении крутишь, да. Бег, вот единственное, что интервалы делаешь на дорожках, как бы. А зимой, ну, бегаю, и морозы, и по-всякому бывает. А плаваю в Синеранте.
4: Слушайте, а как получается совмещать работу и весь этот тренировочный процесс?
5: Ну да, это... Не сложный вопрос, конечно, да.
4: Но вопрос дисциплины?
5: Да, вопрос дисциплины, конечно, там, видит, там, я же работаю там день-ночь, там, выходной у меня проходит. Конечно, там, я, там, к примеру, перед ночной, там, я не делаю таких особо тяжелых тренировок, там, делаю какую-то легкую тренировочку, там, допустим, пошел поспать, там, перед ночной. Работаю, а на выходных уже там делаю какие-то большие там тренировки, какие-то большие там велосипед там или плавание хорошее.
4: Сколько получается вот в неделю в среднем у вас дистанции?
5: Ну, тренер, как бы тренировочное число, да?
4: Правильно? Да.
5: Число. На самом деле по-разному. Допустим, зимой немножко поменьше, потому что как бы ты должен поддерживать свой как бы. А вот уже ближе к маю, там апрель, да, уже там нарастает. Там, 15 часов бывает, доходит неделю. 15 часов, там 16-17. А так в среднем 10-12 часов. Ну, то есть две тренировки, примерно, в день. Примерно делаешь.
4: Слушайте, а что тренер сказал? Тренер доволен остался вот этим забегом?
5: Очень доволен, конечно. Очень доволен, да. Он очень такой знаменитый в своих кругах. У него очень много учеников, там больше 150.
4: А кто-то бежал еще из его учеников?
5: Да, были.
4: Вот здесь тоже Череповцы.
5: Да, были. Ну, я побыстрее был их всех. А были там пятый, седьмые.
4: Ага.
5: Я побыстрее оказался.
4: Слушайте, ну это круто. Очень. Ну, что дальше? Какая следующая цель? Ну, какая-то, может быть, гонка, опять триатлон, или что будет дальше?
5: Ну, полную дистанцию я уже не буду делать, она будет 100%, потому что как организм отдохнуть в любом случае. Единственное, то, что я думал в Москву ехать, там, половинку делать, но это все как бы я думаю еще пока что. То есть, скорее всего, наверное, будет, наверное, марафон у меня тоже, я думаю, 5 сентября.
4: 42 километра.
5: Да, просто бег, ну, без триатлона, так, на личный рекорд пробежать, думаю. Вот. Уж как в том году я делал Гатчину, там, 1:13 пробежал.
4: И, ну, 42 километра за 1:13?
5: Не-не, 21, 1:13. Ну, это тоже как бы хороший результат.
4: Так.
5: А здесь хочу 42 пробежать тоже там быстро.
4: А что такое быстро? Выйти из...
5: Ну, 2:40, 2:35 где-то так попробовать. Это хороший результат для бега.
4: Слушайте, ну, очень круто. Пусть все у вас получится. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Вот хорошо вам восстановиться, настроиться. И свои же рекорды желаю вам побить на следующих соревнованиях. Михаил Сердюков сегодня был на студии. Настоящий железный человек. Еще раз скажу, да. Я каждый раз произношу это вслух, 226 километров, и, по-моему, уже устала. А как это все бежать, плыть и на велосипеде ехать, не знаю.
5: Сложно.
4: Спасибо большое и удачи вам.
5: Спасибо, Наталья, спасибо всем.

0: Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и в завершение часа, друзья, предлагаю проверить, насколько вы любите музыку. И самых внимательных сегодня порадуем порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, и когда готовить не хочется, и когда времени нет. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать крылышки прямо сейчас. Мы зажарили одно не самое очевидное слово, но в известной песне. Делайте погромче, давайте послушаем фрагмент.
2: Когда мерцала луна в воде, когда мы были с тобой.
1: Ну, собственно, фрагмент песни вы только что услышали. На номер 911-402-2040 присылайте слово, которое мы зажарили звуковым сигналом, и 10-е СМС с правильным ответом. Сегодня счастливое. Поехали!

0: Ну что, конкурс наш состоялся. Вы показали, что все прекрасно знают творчество группы «Пицца». Конечно же, зажарили мы сегодня слово «нигде». И 10 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 9915. Поэтому ловите наши аплодисменты. Ну и я думаю, с удовольствием насладитесь порцией крылышек в острой панировке от папы Ромы. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем отличного настроения, чудесного вечера. Оставайтесь с нами, услышимся уже завтра на 104 FM. Всем пока.
1: Реклама на местном радио.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то? Все в силе. А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет «Ситилинк» надо первым запустить.
2: Почему?
6: Потому что в «Ситилинке» акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет «Ситилинк» прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
8: Звоните 5-20-09.
9: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
10: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
11: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
12: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
13: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
14: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Список закрытых для женщин профессий сократили в 4 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину. Некоторые специальности ранее были недоступны женщинам из-за тяжелого физического труда и вредных условий, которые могли повлиять на здоровье. Однако благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства ситуацию удалось изменить. Теперь женщины могут трудиться, в частности, в горной промышленности, что особенно важно для северных регионов. Кроме того, на днях в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза. С 1 июля самозанятые, которые уплачивали страховые взносы в социальный фонд в течение полугода, впервые получат право на оплачиваемый больничный. Размер больничного напрямую зависит от суммы уплаченных взносов. Ежемесячный взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. Взнос в 1920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц. Я напомню, эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в России с 1 января этого года. В январе 30 жителей Карелии начали уплачивать взносы, чтобы иметь право на оплату больничных листов. Я добавлю, что число самозанятых в Карелии за год выросло на 24% и превысило 56 тысяч человек. Местные власти вместе с олимпийской чемпионкой Анной Багалией проверили ход работ на лыжно-биатлонной базе. Александр Дмитриев и Анна Багалий побывали на физкультурно-оздоровительном комплексе, где продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование трассы, продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территории установят современный светодиодный экран. Все необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Предстоит еще внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Следующим этапом модернизации станет проведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние, выравнивание асфальта, укрепление отдельных участков, корректировка уклонов и дальнейшее развитие инфраструктуры. Пенсионерка в Муизерке потеряла более миллиона рублей после звонка из водоканала. У 61-летней женщины злоумышленники обманным путем похитили семейные накопления. Аферисты действовали в несколько этапов, используя поддельные документы и психологическое давление, сообщили в МВД Карелии. Началось все с утреннего звонка от лжеработника водоканала. Он поинтересовался показаниями счетчика и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения записи на проверку. Женщина продиктовала цифры, и разговор сразу прервался. Через несколько минут она получила уведомление о входе в ее аккаунт на портале госуслуг и смене пароля. Сразу после этого в мессенджере перезвонил мужчина, заявил, что счета пенсионерки в опасности, и теперь мошенники якобы могли распоряжаться всем ее имуществом. Для убедительности он прислал женщине скан документа. Дальше в дело вступилась специалист по блокировке. Она посоветовала перевести все деньги на безопасный счет, пообещав, что средства вернутся в тот же день. Доверившись инструкциям, пенсионерка перевела свои сбережения на карту свати, а с ее счета отправила деньги за границу. В итоге дама потеряла не только личные накопления, но и около 380 тысяч рублей с кредитной карты мужа, а также деньги своей свати, которая тоже оказалась втянута в схему. Именно свати заподозрила обман и позвонила на горячую линию банка, где ей подтвердили, что все участники истории столкнулись с мошенниками. Всего пенсионерка успела отдать 1 миллион 180 тысяч рублей. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. Стало известно состояние подростка, которого полицейские ранили в голову. 16-летнего юношу из Костомукши доставили в детскую республиканскую больницу в Петрозаводске на вертолете санавиации. Об этом сообщили в Минздраве Карелии. Подросток находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Я напомню, вечером 30 июня инспекторы ДПС Костомукши получили сообщение жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукши сотрудники полиции обнаружили машину. Водитель-подросток отказался остановиться и продолжил движение, съехав на лесную дорогу. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие. В результате пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя. После этого автомобиль врезался в дерево. Все обстоятельства этого дела сейчас выясняет Следственный комитет. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс 18 градусов и ветер не более 1-2 метра в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 18, плюс 20 градусов, небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тэком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: весь город на одной волне.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Снова твои звонки.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Ищи Нарём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Готовясь к рыбалке, рекомендуем положить в карман небольшую записную книжку и шариковую ручку. Они вам пригодятся для различных заметок. Расписание движения транспорта туда и обратно, сведений об особенностях водоема, неизвестных вам способов ловли, снастей и приспособлений, увиденных на рыбалке, номеров телефонов новых знакомых, в конце концов, ну и так далее. Одним словом, у вас с собой должно быть на чем писать и чем писать. А что всегда найдется.
4: Где мои снасти?
2: Вы подсекли крупную рыбу, но она сильно сопротивлялась и в конце концов сорвалась. Знакомая история. Когда вы подмотали леску, то увидели, что приманка лишилась крючка. Заводное кольцо разогнулось, и рыба ушла вместе с крючком. Эта проблема не возникнет, если ее предупредить, пропаяв заводное кольцо, чтобы оно не развалилось при вываживании рыбы. Кольцо можно аккуратно обработать паяльником.
3: Не клюет.
2: Как известно, щука хорошо ловится ранним утром и под вечер, но из этого правила есть исключение, доступное спиннингистам. Речь идет о жоре щук перед грозой. Они вдруг начинают рыскать по всему водоему в поисках добычи, так что до наступления грозы щучьи снасти должны быть наготове. А объяснить кратковременные летние жоры щук можно тем, что сильные порывы ветра с дождем охлаждают и насыщают воду кислородом.
3: Хороша уха.
2: Важно помнить, что переваренная рыба получится жесткой, к тому же ухудшится вкус и аромат ухи. Очень важно, чтобы уха варилась в посуде без крышки и на умеренном огне. Нельзя допускать бурного кипения бульона. Ну и самый главный улов – это клевое настроение. Чего вам и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сахаровского.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслабленно и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Юник», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
0: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «АвтоЛАД».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Волга К50 стоит от 4 миллионов 300 тысяч рублей. В базовой версии у кроссовера есть 4 подушки безопасности, зимний пакет, круиз-контроль и бесключевой доступ. В более дорогих версиях доступны камеры кругового обзора, панорамная крыша и другие опции. Волга оказалась немного дешевле оригинального Джили Манджаро. Тенет Т плюс Л4 поступит в продажу в третьем квартале этого года. Это вторая модель от новой российской марки. Ранее анонсировали более крупный L6. Тенет плюс L4 – аналог Тенет Т4. Просто Тенет будет дешевле и консервативнее по дизайну. У новинки более броская внешность и расширенный набор оборудования. Лиавто запустил страховую программу для владельцев автомобилей, купленных по параллельному импорту. Полноценная гарантия на эти машины не распространяется. Страховая программа дает схожие возможности – гарантийный ремонт, техпомощь, эвакуацию и подменный автомобиль. Цена рассчитывается дилером индивидуально, исходя из возраста и пробега автомобиля. Двухдверные купе были и остаются востребованными у любителей стильных молодежных автомобилей. Кузов отлично подходит тем, кому не нужно думать об удобстве установки детского кресла и пространстве в багажнике для коляски. В середине 90-х Mercedes разработал купешку CLK. В этой машине совместили молодежный бунтарский дух и элегантный стиль Mercedes'ов того времени. Подробнее историю Mercedes'а расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «АвтоЛайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «АвтоЛайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «АвтоЛайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «АвтоЛайн». Линия жизни вашего авто.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты спасешь.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительной.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском, и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

разгаренной кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?